0: яка чи які Божі обітниці для вас є фундаментом вашої віри. Давайте послухаємо думку ще одного нашого дозвонювача. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Ну, вчора мені дуже цікаво таке дав Бог, вернее, вчора ночью, таке розуміння, що він робить, в общем-то. Вот Моисей, ну, это записано в посланиях евреям, 9, 10 глава, 9 в основном. И там говорится о том, что, что сделал Моисей. Он, значит, представил народу закон. И когда он прочитал все заповеди, то потом что он сделал? Он, по сути дела, взял крови и окропил и Писание, и окропил людей. И окропил все сосуды богослужебные. То есть что он сделал? Он сделал все это в одно, в завет. То есть завет что? То, что соединил. Писание соединил с людьми и соединил с сосудами, с богослужением, чтобы оно было одно. То есть чтобы его все соединить. И для этого нужна была кровь. И та же самая, вот, то есть через закон открывается грех. И грех показывает о том, что человек не делает. Вот, но вот кровь Иисуса Христа, она та же самая. Та же самая написана, что он открыл этот опять новый путь через ту же завесу. То есть та же самая. Открывается грех, открывается вот эта несостоятельность. И, но учитывая то, что человек все-таки участвует в воспоминании страданий, участвует в преломлении хлеба, участвует в том, чтобы прикоснуться к крови Христовой. И вот эта кровь, она соединяет Писание, соединяет Иисуса Христа, и кровь это очищает от греха, от всякого греха. То есть он делает, что он открывает новый путь, опять же, через завесу. То есть, казалось бы, все то же самое, все старое, но суть не меняется. Бог утверждает опять то же самое. И он, как он говорил об этом, что чтобы те, которые совершили в Первом Завете, чтобы они получили обещанное. То есть мы так же самое присоединяемся к народу Авраама, Исаака, Якова, к Богу. То есть через становится как вот Иисус Христос, сын Авраама. И так же самое и верующий сын Авраама. То есть мы через это проходим. Нам нужно присоединиться к тем заповедям, к тем обетованиям, которые Бог дал. И тогда оно через Иисуса Христа становится возможным все это прикоснуться и получить обещанное. Так что слава Богу.
0: Дякуємо вам за вашу участь, що ви приєдналися, поділились своїми думками. Я згадала, ще не нагадала для вас, наші любі слухачі, номера студії. Багато з вас знають, приймають участь вже не вперше, але, можливо, хтось слухає і також готовий прийняти участь в нашій програмі. Це можна зробити декількома шляхами. Ви можете до нас зателефонувати. Номера студії 067-123-75-75. 044-357-6728, або ви можете написати допис чи зателефонувати на номер Viber чи Telegram 093-558-4412. Участь в нашій програмі вже не хочу прийняти. Хтось до нас зателефонував, взяли слухавку, зняли і відразу поклали. Якщо ви до нас телефонуєте, то, будь ласка, почекайте, поки ведучий скаже, що ви вже в прямому ефірі, і ми готові вас почути. Інколи може лунати пісня, інколи ведучий може закінчувати свою думку, тож, будь ласка, будьте трішечки терплячими, і ми будемо раді почути і ваш голос, і те, чим ви можете поділитися з іншими. Як це хоче вже зробити наша шановна пані з Харкова, вітаємо вас у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Я всіх вітаю, Іро. Приєднуюсь до цих роздумів, дуже таких цікавих.